0: А ну скажу не смаку.
1: Синяя
0: кензи. Синяя кензи. Мин мрайла уру. Джоуа мин гази.